0: 震弹炸弹那是我们警方用的玩意儿，它确实能够把建筑物里面的人给震晕了，但是目前好像只对一两个房间起作用吧。你们能有一下就震晕一船人那个那么大个吗？Нет，даже
1: если бы мы сделали это, взрывное устройство такой мощности наверняка повредит оборудование внутри корабля.
2: Сабсоник の武器はどうだ?
3: No, it's not ready yet. We're still in testing.